0: Садик быкар не завидорино, где она завидорино, где кнара мин завидорино, и коли за камана не звать, а буду маженум камани звать инда.
1: Маша Аллах, ай мы крутунде, дади, ай сугони мина, дади ндесик. Флей дуне, ай су мола май Аллах дар рамду, а фраскрам де няри атиме куе дрокеше, tumangna nanti suratlan tamtam za qur'ani ma darasa gonwaro kusota yi martawa so da hada zalama da sandima ya falmata mamata qur'ani ma ya bintu mamata sandirin butrum ade sandia zam sikawar za so qulzana ma qur'ani ma ta na so sandie sai so tamtam don yariya tumi ada gozemin clan darasan ne sandia don so qulzandia ikiyar ade ma tumangna so awadu ne sandie yariro andro a itagasa nailan darasa gonyen qur'ani ma a futuwa andro sutin nin clan sai soro andi awndi kanyara meda habtaro krintiman da so daji su kuso tai martawa ada sawayin cida yawa bana za first come shima da nanjo ita ga tunelan nan di clan do andi a karnuwa kuntenno harami krintu di uklai fatima grema mudu nan di a fajara zakin wannan di a sai kam kafuwa ma assalam.